0: Встреча Тайгер, Флайт.
1: Flight.
0: Set temporary, please. Edward Nora, 64 Union, 37.